0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы,

0: а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это что еще такое?
1: Всем
0: за
1: доброе
0: звуки?
1: Утро. В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Это те самые звуки, которые мы любим издавать по утрам, а вы любите слушать. Итак, друзья, в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня слабый дождь, но он будет глубоко вечером, поэтому переживать не стоит. Хорошая такая летняя погода ждет нас сегодня. Также в этой студии нас ждет сегодня эксперт в области собачьего недосыпа Дмитрий Николаевич Шиманский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Если вы станете когда-нибудь владельцем собаки, то будьте готовы на всякий случай. Будут такие ночи, как у меня сейчас, когда ровно два раза и ровно в то время, чтобы не заснуть, так, Жужа просилась на улицу.
1: Говорит, открой, хозяин.
0: Ты просто не успеваешь заснуть, и следующий позыв уже приходит.
1: У меня паническая собака.
0: Да, что-то сожрала там непонятного абсолютно. Непонятно. Вот будем сегодня с вами кое-как пытаться доковылять до кроватки обратно. А пока что представляю здесь Чеки-боя, который на Останкинскую башню собрался такой.
1: Да, я, знаете, что подумал. Все время так едешь куда-нибудь туда-сюда по Москве, она всем торчит. Как будто специально. И я вот подумал, я же никогда на самой той башне-то и не был. Хотя на телеке работаю уже лет 20. Даже как-то стыдно стало и неудобно перед людьми и перед детьми. Так что планирую всей семьей сегодня забраться вот туда повыше. А вы, дорогие радиослушатели, пишите, если кто был на Останкинской телебашне, сколько стоит. А у меня, если получится, то я завтра утром расскажу вам, стоит ли оно того,
0: ну,
1: вообще,
0: фоточек,
1: или не стоит.
0: Фоточек, естественно, понаделай.
1: Блогер из меня, конечно, тот еще. Но, как говорится, только ради тебя.
0: Из тебя идеально разыгрыватели рамочки для автомобиля.
1: Это правда.
0: Из тебя же идеальный рассказчик новостей, но сегодняшние новости рассказываю я, поэтому не слыхать вам этого.
1: Замена на поле. Также из меня идеальный автовопросник, а из вас автоответник. Тему раскатаем, аудиоконкурс замутим с еще одной рамкой для автомобильного номера. Чего ж тебе еще надо, собака, хочется спросить, да? Друзья, ну, наверное, какой-то классной музыки.
0: Массовой, современной.
1: Друзья, в этом часе Bon Jovi, In Excess, The Rasmus, Aerosmith, Guana Apes, Kings of Leon, певица Pink и прямо сейчас Three Doors Down, It's Not My Time. Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась!

0: и Шуманский.
1: Хорошо-то как к девоньке, хорошо. Примерно так можно перевести эту песню певицы Pink. Но вообще она трезвости, да, собр.

0: это вроде как именно она.
1: А еще хочу сказать, sober — это от слова соберись и расскажи нам чновость.
0: Погнали.
1: Чновость. Соберись.
2: Чновость на радио Максимум.
1: Опять 10-5.
0: Не, ну неспроста ты путаешь сегодня уже второй раз.
1: Я говорю, немножко не в себе, но тем не менее, животное заставило меня сегодня отказаться от сна, и про животных же расскажу.
0: Не корости ради, как говорится.
1: Представьте себе, токийский аэропорт, многие уже бывали.
0: Так.
1: Там был пойман мужчина с коробкой. Потому что мужчина с коробкой — это всегда подозрительно.
0: Подозрительно,
1: согласен. А в Токио коробок-то уже давным-давно это и не видали, собственно говоря. Заставили
0: коробка из-под ксерокса
1: правоохранители его приоткрыть. А там 200 ящериц, которые упакованы в носки. 22 пары носков.
0: 22 пары носков внутри по ящерице.
1: То есть какие-то ящерицы были более плотно утрамбованы в носки, а у кого-то там вполне свободненько было.
0: Это страшное зрелище.
1: Он спрятал этих рептилий, потому что оказалось, что место, из которого он ехал, там можно было взять по 3 ящериц или по 5 долларов. А в Японии...
0: Маленькие, но по 3,
1: да.
0: Большие, но по 5.
1: Он их мог в Японии продавать аж за 630 долларов за штуку. Навар десятки, сотен, тысяч, миллиардов процентов.
0: Больше, чем на билетах на Kanye West. Да,
1: да, все. Значит, его жестко
0: повязали.
1: Там же повязали.
0: Арестовали.
1: Заставили всех этих ящериц вытащить из носков, естественно. Вот, и отпустить на волю.
0: Какой кошмар. Ну, интересненько. Ну, чувак, конечно, сказочный. Я к тому, что кот в сапогах у нас уже был.
1: Да.
0: Теперь вот ящерица в носках.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за пол.

0: 28% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Изоблял.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Вот так вот, простенько и со вкусом в эфире утреннего шоу на радио «Максимум».
2: Четко, в общем-то, по делу все абсолютно. Ничего лишнего совершенно, я бы сказал.
0: А зачем тебе что-то лишнее?
2: Ну, лишнее что? Вот у нас очень много лишних рамок.
0: Это правда.
2: Ангар им завален вот здесь вот рядышком.
0: Люди себе так примерно представляют, что на протяжении многих лет мы их разыгрываем.
2: И сегодня разыграем.
0: И сегодня тоже разыграем. И они никуда не заканчиваются.
2: Кто-то из вас сегодня станет участником игры в «Это факт». Вам будет предложено три факта. Два из них реальных, один выдуманный. Нужно будет понять, какой выдуманный. Для того, чтобы сразиться в игру в «Это факт» и получить рамочку от нас, нужно пробраться сквозь мелкое сито отбора лучших из лучших из лучших, сэр, как говорилось в фильме.
0: Шита-дрита. Друзья, присылайте заявки на участие в игре в «Это факт» прямо сейчас. Куда вам расскажет прямо сейчас специально обученный мужик.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа.

0: на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ.

0: Aerosmith, Pink.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Именно под эту песню я прямо сейчас убил комара в студии «Радио Максимум».
2: Вообще не сожалею абсолютно.
0: Ни о чем не
2: жалею. Увидишь второго, сделай то же самое.
0: Обязательно. Ну а пока играем в «What the fuck».
1: «What the fuck» на «Радио Максимум».
2: Играть будем с Максимом. Он пишет, что любит тачки и «Радио Максимум».
0: Неплохой набор. Привет, Макс.
2: Здорово.
3: Доброе утро.
2: Значит, а все еще с нами не играл. Хорошо, если ты любишь... По поводу радио все понятно. Давай по поводу тачек. Вот

0: Я очень люблю McLaren F1, ну, потому что это легенда. Ну, а если брать такие повседневные, то вот Audi A4, там, баланс надежности и производительности.
1: Я смотрю, губа у тебя не дура.
2: Весьма элегантно, я бы сказал, действительно.
1: Ну, а ездишь ты на чем?
0: Еще не на чем. Вот сам экзамен буду ездить.
1: О, как классно.
2: А экзамен у тебя когда?
0: Экзамен в пятницу в эту.
2: Ну, мы тебе желаем.
1: Вот уже прям финальный?
2: Ни пуха, ни пера.
0: Нет, нет, его в автошколе только. В ГАИ потом уже пойду сдавать.
1: Ну, тоже круто все равно. Большое,
2: ну, чтобы сдать экзамен, нужны разные знания. И сегодня ты будешь чуть больше знать о топорах. Потому что сегодня
1: вдруг пригодится
2: праздник топора
1: на дороге.
2: И, соответственно, будем с тобой играть в этот факт, посвященный этому важнейшему предмету. Нужен ли он в машине, честно говоря, не знаю.
1: Ну, пускай на всякий случай лежит в багажнике.
2: Ну, вдруг.
1: Вдруг
2: зарубиться придется.
1: На дороге.
2: Жестко.
1: С кем не бывает.
2: Соответственно,
1: выживая повозка тебе переградила путь.
2: Но я обнаружил, что топоры имеют разные модели, формы, модификации и, соответственно, названия.
1: Как и автомобили.
2: Yes, поэтому три названия разных моделей топоров сейчас тебе будут предложены. Какое-то не существует.
1: Погнали.

0: Я пока не знаю, какая у него была специализация, но звучит неплохо.
1: Но он старые пни рубит.
0: Крыч.
1: Давайте поздравим Максима с победой. Он, несмотря на всю сложность водофакта, выигрывает рампу для автомобиля.
2: Эх, с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Ну, no, can the Great Divide. Хорошая песенка. Хоть и...
2: Но короткая.
1: Хоть и короткая. Нет, ну, друзья, мы должны успеть все хотя бы в этом часе задать. Например, вам классный автовопрос.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Ну, а как его не задать, когда мы только что играли с таким четким, как будто выспавшимся Максимом? И он готовится
1: к
2: пятничному экзамену, хочет получить водительского.

0: удостоверение.
1: Наивный мальчишка.
0: Но вы же все опытные у нас слушатели, все же автомобилисты. Может быть, насыпем ему каких-нибудь наставлений на будущее.
1: Советов, да?
0: Представьте, ему только предстоит сделать свой самый первый выезд в дороге общего пользования. Первые гудки сзади, первый ор на него из открывшихся окон.
1: Полный отстой какой, а.
0: Давайте.
1: Первая очередь за бензин. Все это его.
0: Главные советы для Макса в его будущей автомобильной жизни.
1: Да вообще для любого человека, который собирается сесть за руль вот в ближайшее время. Впервые в своей жизни. Напишите, пожалуйста, 8926-007-1037.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Итак, советы будущему автолюбителю Максиму от вас, дорогие радиослушатели. Лучше на метро, пишет Эндрю. Я с ним не могу не согласиться, конечно, да.
2: Серега советует начинающим автовладельцам и любителям по теме вопроса совет всегда сохранять хладнокровие и думать на шаг вперед.
1: Как ящерица.
2: Как стратег.
1: Сохранять хладнокровие. Арфы нет, возьмите бубен. Ой, Макларена нет, бери Запорожец, говорит Вася Камушкин.
2: Макс, одумайся, говорю как профессиональный водитель со стажем более 30 лет. На дорогах ад, куча всяких идиотов, телефонистов и таксистов. Сергей, ну вы, конечно, накатали себе ощущения. У меня, например, другие впечатления от дороги в целом. Это просто кайф и удовольствие, особенно вдаль куда-нибудь.
1: Ну вот серьезный вот лайфхак, Диман, совет точнее дает добрейшего, могу сказать так, не тупить и не занимать ряд и ехать 60 километров в час.
2: Ну это и есть тупить.
1: Нормальная крейсерская скорость, я считаю.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Так могут звучать деревянная доска и стеклянная бутылка в руках обычного человека. А так они звучат в руках Джека Уайта. Радио «Максимум» представляет неделю главного героя гаражного рока 21 века. Грандиозные хиты группы The White Stripes, самые яркие образцы его сольного творчества и множество интересных историй из жизни музыканта. Ты узнаешь, как он прожил 5 дней без еды и 50 лет без мобильного телефона? Какая случайность сделала его автором песни для фильма о Джеймсе Бонде? Почему один из последних концертов The White Stripes продлился всего одну секунду? И много других неожиданных фактов об одном из самых значимых гитаристов последних десятилетий. Слушай специальную неделю Джека Уайта с 17 по 23 августа на радио «Максимум». Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
4: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы. О том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее. О местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Да, это оно, утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Hello.
0: Плюс 17 в Москве, в столице нашей родины. Значит, что солнышко, облачка, немного боя. В общем, все, как мы любим.
1: Ну, а, соответственно, хочется как-то в позитивном ключе пообщаться.
0: Давай попробуем.
1: Но все мешает этому, потому что вот, казалось бы,
0: кто
1: да?
0: Все?
1: Казалось бы, школьники... Должны они блюсти порядок,
0: да.
1: Абсолютно соответствовать всем нашим ожиданиям. Но
0: не нет. Каникулы.
1: Приходят они в IMAX, эти да. ваши, плюются из трубочки и портят экран за 26 миллионов рублей.
0: Черт побери, столько стоит экран
1: да,
0: в кинотеатре?
1: Да, там-то и дело. И так и случилось, собственно говоря, недавно при просмотре той самой «Одиссеи» Нолановской.
0: Ага. Маленький мальчик.
1: Школота из трубочки плюнул тапиокой из вот этого «Bubble». Или как он там называется.
0: Звучит не очень.
1: Сладкий шарик, да. Оказалось, что...
0: Не понравилось, да, школьникам?
1: У экрана специфическое строение, и так просто без, как бы его без пол-литра-то уже и не потянешь,
0: без
1: собственно
0: говоря. Без пол-литра бабл-ти не разберешь.
1: Да, но всякий трэш происходил и ранее на всякого рода культурных мероприятиях.
0: Слушай,
1: что...
0: а я помню, когда расходил на премьеру мультфильма «Мадагаскар», я уже не помню, первая эта часть была или вторая, в какой-то

0: ну, серьезный кинотеатр типа «Октября» нашего столичного, и там драка была. Мужики взрослые били друг друга морды, а причем уже мультфильм начался, и, знаешь, такой кровавый побой, а там Марти вот эти.
1: Это леп... иммерсивный мультфильм.
0: Иммерсивный мультфильм про зоопарк.
1: Давайте сегодня животных. Обсудим про безумные истории, происходившие с вами, кроме кино, это может быть концерт или театр, или другие зрелища.
0: Культурные всякие разные.
1: В театре вашего города идет серия постановок по мотивам франшизы «Форсаж».
0: Очень хорошо. Главное, это семья.
1: Купили самый дешевый билет в кино и выяснили, что он позволяет вам только постоять у двери снаружи зала.
0: Так.
1: А может быть, панк-концерт вынужденно закончился сразу после того, как вокалист разбил единственную гитару на сцене?
0: Бывало и такое. Давайте делиться самыми абсурдными, кринжовыми и безумными историями, которые происходили с вами в театре, кино и на концертах и других зрелищных мероприятиях. Пишите 89-26-007-1037 нам, пожалуйста, в мессенджер Макс. Также комментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте.
1: Пожалуйста, пишите.
0: Музыку слушайте, пожалуйста, тоже хорошую. The Pretty Reckless, Billy Idol, Muse, Nirvana, No Doubt, Ozzy Osbourne, Depeche Mode. Прямо сейчас в этом часе. Are you ready, AC/DC? Are you ready?

0: Шуманский.
1: Enjoy the Silence, Depeche Mode и Linkin Park. Мне кажется, эти две группы никогда вместе не встречались на одной сцене. Ну, что-то мне такое подсказывает.
2: Но я бы вот на такой лайв посмотрел.
1: Да, это был бы крутой концерт. Мы сегодня говорим о разного рода мероприятиях, зрелищах, в том числе концертах, театрах, кино, не знаю, какие-то выставки собак, не знаю, что-нибудь такое, где что-то происходило абсурдное и кринжовое.
2: Ходили с женой на спектакль «Ромео и Джульетта» в местный театр. И были в полнейшем шоке. Актерская игра откровенно слабая. Дресс-код просто ахтунг, будто их собрали из ближайшего магазина. Жилетки, рваные джинсы. Бонусом актеры в обтягивающих трусах. И толстый шмель актер в розовых тигровых лосинах. Денис, срочно координаты, я хочу это видеть.
1: Координаты простые, Дмитрий Николаевич Шуманский. Верона. Где встречают нас события.
2: У меня и визу теперь есть.
1: Даже по списку. Да, дорогие мои.
2: Ну хорошо, давайте еще пишите 8926007137 кринжовые события, которые с вами приключались где-нибудь в кино, театре, любых зрелищных мероприятиях.
1: А я нашел Павлушу. Доброе утро, мужчина. Работал я десяток лет назад ведущим. А это тот же самый человек, господи.
2: Нет, это не тот же самый.
1: Это другой, друзья. Но в любом случае, если вы хотите присоединиться к нашему разговору с Дмитрием Николаевичем, мы друг другу не рассказывали одни и те же истории. Welcome, как говорится, сразу после рекламы.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Так и Шуманский. Москва на максимум.
3: При поддержке кинопарка Москино.
4: Чекибой, мы же с тобой после отпуска хотели новый клип для нашей группы снять.
3: Помню, было дело. Ты уж там что-то подготовил, что ли?
4: Пока нет, но, кажется, я уже знаю, где именно можно этот клип забабахать.
3: Опа, а с этого момента поподробнее.
4: Оказывается, пока мы с тобой по отпускам катались,
3: так,
4: в Сокольниках открыли новую площадку для киносъемок.
3: Так, и почему я об этом ничего не знаю?
4: Ну, вот теперь будешь знать. Ты же слышал о Москино?
3: Не, ну еще бы. Ребята оттуда у нас в эфире даже были.
4: В общем, теперь у них в парке Сокольники своя локация появилась. Павильон номер 11 называется. Говорят, там вообще что угодно можно будет снимать. Хоть художественные фильмы, хоть документалки, хоть всякие телепередачи. Залы в этом павильоне просторные, так что будет где разгуляться.
3: И как они этот павильон так быстро построить успели?
4: А там ничего строить не надо было. Это еще советское здание, где долгие годы разные выставки проводились, в том числе и международные. А в пандемию там круглосуточно врачи работали. Там еще интерьеры такие антуражные, индустриальные. Много что можно на этой базе нафантазировать, без лишних декораций.
3: Ну что, будем клип в стиле индастриал снимать.
4: Да хоть в стиле sci-fi. Главное только забронировать павильон через платформу Москино. А дальше все уже в наших руках.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Лимп Бизкит. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Веселые ребята, которые всегда делают яркое ослепительное шоу. Это они в эфире утреннего шоу на радио «Максимум». Вы сегодня со своими историями, абсурдными какими-то, кринжовыми, абсолютно безумными, которые происходили с вами в театре, кино или, может быть, на концертах других зрелищных мероприятий.
2: Так вот, тот самый Павел, который работал ведущим.
1: Да, как так?
2: В провинциальном городке. Поставили ему, значит, сцену в поле.
1: Так.
2: Оборудование, свет, звук, все как положено.
1: Да.
2: А зрителей-то и нету-те. Полтора часа концерта просто в траву и для двух коров вдалеке. Людей потом на монтаже приделали, когда нужно было для телевидения сделать ролик.
1: Ну, всякое бывает. Знаешь, бывает, концерт сделали, а рекламу дать забыли.
2: Иной раз ведешь мероприятие публичное, и люди еще пока не подошли, не сказать.
1: Да, это еще ему повезло, что у него хотя бы две коровы было. Бывает вообще чисто
2: да,
1: поле.
2: И приходится, а все равно отдача та же требуется.
1: Здравствуйте. Поэтому мы тренируемся вот здесь, на радио «Максимум». Ты и я, да мы с тобой.
2: На ником практически.
1: Не, ну как, люди есть. Ребята, напишите, если вы здесь, 8926-007-1037. Мы читаем дальше. Иван был на воскресном концерте «Violence». Было там две очереди. Одна, это другая, потому что в клубе два зала, естественно, и зрители понимали, в какую очередь встать по внешнему виду. Трэшовые жилетки на металл, розовые волосы на гламур. Ничего себе.
2: Прикольно.
1: Параллельно два мероприятия.
2: Цветовая дифференциация гостей.
1: А что будет, если ты перепутал очередь и зашел не в ту дверь, как говорится?
2: А нынче, знаешь, и металлисты бывают в розовом.
1: С розовыми волосами.
2: А попсовики бывают вполне себе и в метальном, да. Поэтому все смешалось.
1: Пошли с подругой в театр. Наши места оказались заняты, устроили разборку, копили динеры, прости господи. Пришлось гуглить, что это за слово. В итоге нас на них посадили, пересадив людей куда-то в ад. Мы сидим, смотрим дальше театр и понимаем, что актеры не те. То есть сюжет что-то не похож. Казалось бы, ошиблись театром. Но как нас пустили и усадили, непонятно. Было потом очень неловко. Вот это классная история.
2: Кстати, да, мне
1: побольше бы таких. 8926-007-1037. Пишите нам.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года.

0: карточка. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
2: Акция действует до 19 августа 2026 года в кипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Как и Шуманский.
3: Бывшая моя девчонка. Очень грустная песня от No Doubt, Ex-Girlfriend в эфире. Ну а прямо сейчас веселые шновости от Димки Шуманского.
1: Шновость на радио Максимум.
4: Если вы, уважаемые слушатели, уже вот, ну, хотите завести питомца, но чего-то вам не хватает, последнего шага какого-то,
5: не
4: может
5: знаете,
4: быть.
5: Не знаете, какого, да, например?
4: Да, обязательно посмотрите фильм с участием животных.
5: Так.
4: Фишка в том, что распоследнейшее исследование показало, что каждый шестой россиянин заводил питомца после просмотра фильма о животных.
5: Ага.
4: Например, после «Хатика» 50% завели из всех опрошенных.
5: «Хатику» завели, так. Да,
4: наравне с ним оказался Бетховен 49%.
5: Угу.
4: Далее следует «Белый Бим», «Черное ухо» 44%, «Король Лев» 101 «Далматинец».
5: А кого они там завели после «Короля Львы»?
4: Может, котика?
5: А может быть, Пумбо?
4: 101 «Далматинец» 30% и «Марли и я» 26%. При том, при всем, если бы участникам исследования нужно было бы забрать дома какого-нибудь персонажа из мультика или фильма, то большинство выбрали бы котенка по имени Гав.
5: Далее, конечно, это тебе не огромный сен-денар слюнявый.
4: На втором месте все хотели бы забрать себе белого Бима из фильма «Белый Бим, черное ухо». И на третьем месте внезапно Лесси. Кто-то
5: Лесси,
4: помнит, может быть,
5: конечно,
4: такую Колли.
5: Классная была собака.
4: Да, в итоге что? Оказывается, в мозгу... Мозг же, он не отличает реальность от вымышленной истории.
5: Он же плохо соображает.
4: Да, и посмотрев кино или мультик про животных, люди думают, что они лучше их начинают понимать, ощущают их социальную направленность и готовность дружить и помогать человеку.
5: Интересно, были ли те люди, которые смотрели фильм «Челюсти» и думали, блин, как классно было бы завести акулу? А я, кстати, в детстве любил смотреть «Терминатора» и всегда хотел, чтобы у меня был, как у Джона Коннора, свой киборг-убийца. И я бы, когда его гуливал, все бы остальные сидели дома.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru.

0: Muse Be With You на Радіо Максимум.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Ну а мы, друзья, читаем ваши сообщения в тему всяческих разных зрелищных мероприятий, где происходили абсурдные кринжовые истории.
3: Дарья делится опытом похода в театр, где во время спектакля один из героев по ходу действия 20 минут ел настоящую вареную курицу.
2: Это очень хорошо.
3: Всем зрителям в зале было дискомфортно. Зачем нужен был этот сюжетный ход? Загадка.
2: Ну, а она как-то присутствовала в сюжете или просто человек ел? Вообще тяжело одному съесть вот целую курицу. С другой стороны, вот так посмотришь, человек на сцене театра ест курицу. И поневоле задумаешься, а не... ведь это же он и не играет. Может быть, он же действительно ест, это не бутафория.
3: А может быть, представляешь, у него прям реальный перерыв?
2: И он решил похавать.
3: Да, во время спектакля причем его застал перерыв.
2: В общем, он худрука спросил, можно я поем во время спектакля?
3: А тут такой какой-то худрук, давай поедим вместе.
2: Ну, с одной стороны, если это не мешает спектаклю, почему бы не провернуть такую аферу с целой курицей?
3: Я думаю, еще проблема в нашем клиповом мышлении. Вот раньше мы могли смотреть фильмы, где 20 минут подряд показывают какой-нибудь дом, например.
2: Да, сейчас уже.
3: Высоко так интеллектуально. А здесь...
2: Но взял бы себе стрипсы или наггетсы, да? Что целую-то?
3: Крылышки, в конце концов,
2: надо было взять. Целую курицу мучить. А я как-то раз ходил в театр недавно на Вилли Вонку и Шоколадной фабрике, причем постановка была целиком и полностью, ну, как бы по фильму, где Джонни Депп снимался со всеми вот этими там «Земля, здравствуй» со всеми делами. И в конце спектакля, за 10 минут до его окончания, включилась пожарная сигнализация.
3: Черт.
2: И очень громко, параллельно с актерами, женщина говорила:

0: здоровье, пожарная сигнализация, просьба покинуть здание. Ну, никто, конечно же, не покинул. Актеры, за что им огромное спасибо, до конца доиграли весь спектакль, но было довольно интересно.
1: Надеюсь, никто там не обделался от страха.
0: Не, оказалось, что мы действительно как будто находимся на какой-то шоколадной фабрике. Знаешь, на фабрике частенько бывают какие-то громкие объявления и так далее, пожарная сигнализация.
1: Ну, обидно. 10 минут до конца, конечно, хочется досмотреть. Но на всякий случай предупреждаю, в случае объявления необходимости покинуть помещение, лучше это делать.
0: Ну, так или иначе, мы знаем, чем Вилли-Вонка закончился, поэтому ничего страшного не произошло.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6, для 8.8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на петрович.ру.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Это мы, Чак и Шиманский, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум». 2 часа позади, 2 часа впереди, как говорится. Плюс 18 градусов тепла сейчас в столице. Облачно с прояснениями, воздух погреется до 23.
1: Пробочный мониторинг осуществляю я.
0: Легкий, да?
1: Смотрю на карты, вижу здесь 3 балла и понимаю, что... Вроде бы.
0: Это не та карта.
1: Не, ну как-то, вот знаешь, вот прям радует. Пусть так и будет. Давайте, ребят, вот... Потому что, когда ты вот думал, что по МКАДу ты промчишься, например, круг сделаешь полный.
0: А я знаю, почему ты так говоришь. Потому что я сегодня на машине в Ясенево ехал, поэтому не хотел бы стоять в пробке все это время.
1: Да, я вот сейчас вот выехал.
0: Ну, так сказать...
1: Но нет. Новый час.
0: Если бы.
1: Новый час и новая тема. И хочу, знаете как, не знаю.
0: Не то чтобы похвастаться.
1: Порадую ли я кого-нибудь тем, что мне посчастливилось ненадолго в сентябре метнуться за бугор.
0: За бугор, да.
1: Командировку. По делу, скажем так.
0: Командировку, давай, это называется командировку.
1: Да, вчера мне выдали такие ультракороткую визу.
0: На 6 дней.
1: 6 дней, друзья мои. Это новый рекорд.
0: Чем мы тебя поздравляем.
1: Но тем не менее, не буду пока говорить куда. Но вы знаете, сегодня же еще великолепный день географа.
0: День географа, да, 18 августа в России официально отмечается.
1: И вот
0: профессиональный парад всех географов с праздником.
1: Законнекчивая тот факт, что мне предстоит сентябрьский небольшой трип за рубеж и день географа. Давайте вспомним лучшие точки на карте мира. Куда стоило бы сгонять?
0: Куда бы вы порекомендовали сгонять на 6 дней?
1: Например, да даже
0: давай
1: и так. На 3.
0: Да нет, давай просто, на 6.
1: А просто могли бы и на 3
0: дать. Давай на 6. Не надо вот эту историю. Куда бы вы порекомендовали сгонять Шиманского на 6 дней? Вот любое место на земле. А? Вдруг вы там уже были, у вас есть рекомендации?
1: Бюджет не ограничен.
0: О, бюджет не ограничен, боже мой, как
1: бабки
0: это классно.
1: Бабки есть,
0: друзья. Вот типа. Друзья, пишите 8926-007-137, бабки из банка приколов. 8926-007-137, пишите нам мессенджер Макс, будем читать с огромным удовольствием. Порадуемся за Шиманского и что? И послушаем музыку. В этом часе ее дофига классной. И Fall Out Boy, и The Prodigy, и The Offspring, и Panic at the Disco, и The All American Rejects, Disturbed, прямо сейчас Green Day, Minority, что означает меньшинство.

0: Собчак и Шуманский.
1: Child Disturbed. В честь Дня географа мы сегодня Дмитрия Николаевича Шуманского отправляем на 6 дней в командировку. Куда? Вы пишите, дорогие друзья.
2: Шуманский, давай к нам во Владивосток. Так. Теплое море, крабы, гребешки, красивые места тебе обеспечены. А еще тебя ждут красивая природа, великолепные закаты, чистейшее море. В отличие от черного, пишет нам Антон. Но это, кстати, места надо знать.
1: Места надо знать.
2: Встречу и трансфер тебе готов обеспечить. Антон.
1: Слушай, это звучало как лайнер какой-то рекламный час.
2: Звучало, да. Места, ну, грамотно написано. Но я могу сказать, что это Владивосток у меня, это, знаешь, отдельная точка, которая ждет. То есть я там буду однозначно.
1: Дождется.
2: И почему я там еще ни разу не был, это большой вопросик ко мне.
1: Я даже сказал не только к тебе, но и к тем людям, которые тебя посылают обычно куда-то. Есть одна проблема в Владивостоке. Знаешь, какая?
2: Я был
1: во Владивостоке 6 раз.
2: Холмистое место?
1: Я 6 раз был во Владивостоке. Это даже не пальцы одной руки, это еще один палец другой.
2: То есть ты хорошо раз 6 раз-то был?
1: Я был 6 раз хорошо.

0: В Владивостоке просто замечательная, абсолютно другая страна. Это сказочная история, это прям очень классно и круто. Но есть проблема, у тебя шенгенская виза, она туда не нужна.
1: То есть я зря старался все это время?
0: Да, все это было зря. Александр, привет, ребята.
2: Здорово.
0: Я планирую в феврале поехать в Танзанию на сафари и на Занзибар на пляже поваляться. Можно на 3 дня на сафари, потом 3 дня белый песочек, как на Мальдивах.
1: Опять эти...
0: Поедешь с Сашкой?
1: Опять эти, знаешь, слова из журнала про путешествия.
0: Я в Танзании не был, но вот на Занзибаре бывал.
1: Звучит классно, конечно.
0: Звучит классно. Причем я на Занзибаре был во время ковида, что самое страшное, еле уехал оттуда. Слушай, ну тут тоже проблема та же самая. Не нужна виза ни в Танзанию, ни на Занзибар, ни тем более на Мальдивы.
1: Я все ваши рекомендации фиксирую. У меня специальный журнальчик. Поэтому рано или поздно.
0: С картинками?
1: Ну, естественно. Спасибо огромное за рекомендации. Мы продолжаем весь час меня куда-нибудь отправлять. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. В МАКС пишите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на

0: The All American Rejects Dirty Little Secret.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Грязный маленький секрет – это шенгенская виза Дмитрия Шуманского на 6 дней.
3: Куда отправить вопрос?
2: Куда отправить этого человека на такой, ну, казалось бы, вроде короткий, а вроде бы не сильно короткий срок? Вы нам сегодня пишете в честь Дня географа, какие есть варианты?
3: Иван предлагает мне съездить в глухую финскую деревню,
2: так,
3: где нет ни людей, ни интернета.
2: Йоккала-пуккала.
3: А там далеко ходить не надо. Чуть-чуть отходишь в сторону от любого города – все,
2: да,
3: людей
2: помнишь,
3: нет.
2: В провинции были. Ну, глухая финская деревня. Ну, как там классно было. Как
3: ты знаешь,
2: было
3: миленько.
2: Да,
3: миленько, вот
2: да.
3: Мне нравится то, что именно миленько. А интернет, мне кажется, там и в глухой деревеньке есть, скорее
2: да,
3: всего.
2: Точно. А если

0: за рубеж, то Валера Утин тебе желает в Тибет.
1: О, это интересный был бы вариант.
0: Готов ли ты к раскрытию внутренних чакр? Вот
1: а говорят, оттуда многие возвращаются уже совершенно иными, но я ведь таким уже побывал, давайте уже иного меня.
0: Помнишь, был фильм «Звезды 7 лет в Тибете», а у тебя будет 6?
1: 6 дней в Тибете.
0: 6 дней в Тибете.
1: Тибет за 90 секунд.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8, 28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: классный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: и Шуманский.
1: Panic at the Disco, I write scenes, not tragedies. И пока вы думаете, что написать, куда отправить Шуманского с его визой на 6 дней, мы послушаем от Дмитрия Николаевича Шновости.
0: Шновость на радио «Максимум».
2: В преддверии урожая Посленковых немножко о рекордах в мире огородничества.
1: Посленковые, это которые не масленковые.
2: Баклажаны, например.
1: Баклажан. Так.
2: В 25-м году Эрик Ганстром сумел вырастить самый тяжелый баклажан в мире. Но радость его длилась не очень долго, потому что у него появился крутейший конкурент из Пенсильвании, так, что в США, который решил сменить тактику и вырастить самый длинный баклажан.
1: Ах, вот так вот ты решил, да?
2: Да, для этого был выбран какой-то специальный сорт Тайлон Грин. Mm-hmm. Он и баклажан-то не очень уж похож, кстати, но тем не менее.
1: А на что вот так похож, если в двух словах?
2: Он похож на какой-то удлиненный лук порей.
1: Кошмар.
2: Обычно вырастает до 20-30 сантиметров, не более, но Эрик сумел получить дальше, сразу, да, двух гигантов.
1: Вау.
2: Одного 51,6 см, а вот второй уже посерьезнее, 54,3 см. Это рекордные показатели.
1: Полутораметровый баклажан.
2: Именно. Конечно, рекордсмен понимает, что... Ну, скорее, полуметровый.
1: Ну хорошо,
2: рекордсмен понимает,
1: метр,
2: что и этот рекорд может быть побит, но пока что он самый в мире такой, знаешь, эффективный, можно сказать, огородник, которому удалось. Фотографии его уже разлетелись по интернету. Огородное сообщество ликует, у них там свои приколдесы, свои комьюнити. И мы немножко, давайте буквально хотя бы по колено будем погружаться в этот мирок.
1: По колено как раз 54 сантиметра. Слушай, ты свои новости прям, мне кажется, многих заинтриговал, в том числе и меня. Не мог бы ли ты мне прислать фото баклажана?
2: Сейчас пришлю.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять.

0: Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Это были Daughtry в эфире со своим The Bottom 942, а мы все еще хотим избавиться от Дмитрия Николаевича Шуманского дней на 6, куда бы вы его отправили в командировку. Присылайте свои варианты, отмечаем день географа.
2: Есть вариант домой отправить? Но еще рано, рано, тут у меня есть...
1: Он едет домой в Пермь-76.
2: А, ну ты видел, как вот, представляешь, мне теперь туда как?
1: Ну ты там не сможешь, но 6 дней протянешь, я более чем уверен.
2: Или наоборот, может, поймаю дзен, кайфану от, знаешь, отсутствия событий. Помнишь, там есть магазинчик такой милый, возле которого можно присесть и посидеть полдня, потягивая кофеечек или еще чего-нибудь.
1: Ты про Пермягу говоришь?
2: Про 76.
1: А, про 76.
2: Как да. Вы там с брательником сидели.
1: А, я забыл, что мы там были. Представляешь, у меня вылетело из головы, что
2: именно,
1: мы туда
2: ты
1: ели.
2: Даже забыл, что там был. Да. Настолько можно там потеряться от вообще бытия.
1: Возможно, это не просто же это был засекреченный объект, да, какой-то этот город, которым...
2: Все еще там, наверное, какие-то волны.
1: Все еще там стоят, возможно, какие-то вышки, которые специально так делают, что ты приезжаешь туда, видишь там что-то такое, что не должен был видеть.
2: И обнуляешься опять.
1: И тебе... И ты выезжаешь как только за пределы названия, где Пермь 76, у тебя сразу стирается память, что ты там был.
2: А половина фотографий не содержит ничего.
1: Да, просто белые.
2: Белый шум.
1: Белый.
2: Как и есть.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на

0: Это утреннее шоу с Чаком и Шуманским.
1: Здорово.
0: На радио Максимум. Всем приветики. Плюс 19, да ладно, плюс 20 градусов в Москве. Прямо сейчас светит солнце, небольшие облачка. В общем, кайфовая такая летняя августовская погодка.
1: Небольшие облачка. 3 балла на дорогах Москвы. Опять-таки ничего страшного, но 4. Да что ж ты будешь делать-то?
0: Специально, чтобы жизнь медом не казалась.
1: Все услышали 3 до этого, и все дружно выкатили. В общем-то, ну знаете, особых затыков, вот прям скажем, часа на полтора я не наблюдаю. Единственное, Тверская, вот, начиная от трешки, она прям стоит хорошенечко до Маяковской. То есть Ленинградский проспект, я имею в виду, эта часть. То есть мимо Белорусской простоите хорошенечко. Там прям какой-то бордовый затычище.
0: Тусовка.
1: В остальном среднячок.
0: Друзья, спасибо огромное всем за ваши сообщения, которые были направлены на цель на то, чтобы отправить Дмитрия Шуманского
1: куда-нибудь.
0: В командировку на 6 дней, куда-нибудь подальше отсюда. Вы большие молодцы. И в этом часе вам тоже придется отправлять сообщение, но это уже будет аудиосообщение для аудиоконкурса, где вы сможете выиграть рамку для автомобильного номера, поэтому готовьтесь, разминайтесь и все такое. Слушайте музыку. В этом части для вас Мьюз, Foo Fighters, Rage Against the Machine, Oasis, Avril Lavigne, Linkin Park, Bon Jovi, прямо сейчас Evanescence с суперхитом Going Under. Не путайте с Анакондой.

0: и Шуманский.
1: Джон Бон Джови, классика, Living on a Prayer. Прямо сейчас наше утреннее шоунское, или шовское, не знаю, какое классика под названием «Аудиоконкурс».
0: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
2: А как не стать классикой, если ты аудиоконкурс, в котором принимать участие твои любимые слушатели? 8926-007-1037, телефонный номер «Макс», куда нужно отправлять ваши аудиосообщения, коротенькие, не длиннее 10 секунд.
1: Да, друзья, сегодня мы вам приготовили поистине космическое задание. 18 августа, непонятно пока какого года, но где-то в середине 60-х, 1966 года первый американский искусственный спутник Луны Lunar Orbiter 1 осуществил фотосъемку лунной поверхности и передал все эти кадры в количестве 229 штук на Землю.
2: Качество там было весьма средненькое.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Прямо скажем, да. Но фотки Луны были получены. Представьте, что вы первый, кто увидел эти кадры. Вы получили фотки Луны. Ваши комментарии насчет того, что вы там увидели, присылайте видео-аудиосообщение нам в Макс на 8926-007-1037 и выиграйте рампу для автомобильного номера. Погнали.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на «Радио Максимум».

0: Лунатики.
1: Вопрос.
2: Привет, лунатики.
1: Привет, лунатики. Где лунатики, они все время очень умело прячутся. Наблюдая за человечеством
3: с той стороны,
1: сотни лет, они поняли, что на глаза нам лучше не попадаться.
3: Это правда. Иван.
4: Блин, кто крышку с объектива забыл снять? А, это луна?
1: Кстати, неплохо. Ну, недавно смешно. Было еще и затмение, как мы помним.
3: Закрепляю жестко Ивана. Илюха.
1: Это круто.
5: Уоллес? Громит?
3: Ну, есть мультфильм такой «Уоллес и Громит», да, про мужика и собаку, но что там с луной у них завязано, я, честно говоря, не знаю. Андрюха.
6: Ух, ничего себе, какой кратер. Погоди, это что, фотография Моники Левински?
0: Ну
6: скажите
0: что?
6: Скажите мне теперь фотографию лунной поверхности.
0: Ты будешь делать, что за пошлятина у нас?
3: Нет, ну никто ни о чем ни в таком не подумал. Сергей.
7: Надо было бы ее Дорблю называть.
3: Дорблю, имеется в виду, что и у луны, и у сыра Дорблю много дырочек.
0: Ага.
3: Шаришь? Константин.
8: Жена, смотри, короче, картинки. Здесь будет картошка, там вот огурцы посадим справа. Здесь тебе парник поставлю, будешь помидоры выращивать.
3: Как только наши доберутся до луны, я уверен, что там первый же парник, это будет Константина и огород с женой. Друзья, 8926-007-1037, мессенджер Макс, вы присылаете свои аудиосообщения, в которых рассказываете, что же вы увидели на первых фотоснимках с луны. Вот, собственно говоря, кто лучше всех расскажет, тот получит
0: рамку для своего лунохода.
3: Лунного, да.
9: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Linkin Park, что-то там in the skies. Друзья, у нас аудиоконкурс, в котором мы...
2: Аудиоконтест, я бы сказал.
1: Аудиоконтест, в котором мы хотели бы подарить вам рамку для автомобильного номера, но не абы так, за что, а за то, что вы нам прислали аудиосообщение, в котором рассказываете, что же вы увидели на самых первых фотоснимках Луны, которые попали к вам в руки. Итак, выпускаю Антона, как Кракена буквально.
3: О, это что, Луна, что ли? А где Луна?

0: Это «Бухгалтерия» за 0 рублей. «Бизнесу быть». .банк. АО «О.банк». 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: 19 августа в гостях рубрики «Максимум возможностей» утреннего шоу на радио «Максимум». Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят, как сегодня формируется молодежная и кадровая политика.

0: поговорят о реализации молодежных, образовательных и патриотических проектов, а также о том, как в столице сохраняют историческую память и культурное наследие. 19 августа, 10:00. 12+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты.

0: Шунак и Шуманский.
1: Никогда не говори никогда, Аврил Лавин. Girlfriend в эфире утреннего шоу. Луна стала ближе нам, да, в 1966 году. Первые снимки Луны в этот день появились, были отправлены на Землю, 229 штук. Какие-то из них попали в руки нашим дорогим радиослушателям. Сегодня они в аудиоконкурсе нам рассказывают, что же они увидели. Давайте послушаем Дарью.
2: Если бы я была персонажем мультфильма «Уоллес и Громит», то я бы подумала, боже, какой отвратительный, некрасивый кусок серого сыра. Луна же должна быть желтой и в дырку.
1: Хоть какая-то расшифровка у нас появилась, да, «Уоллеса и Громита». Есть такой мультфильм. Я, к сожалению, я примерно представляю, как они выглядят. Он такой пластилиновый, как ворона пластилиновая. Да, понял, Шумаск?
3: Mm-hmm.
1: Вот, и, видимо, такой-то замес с луной. Спасибо, Дарья, за расшифровку. Надежда.
4: Мне, конечно, никто не поверит, но теперь я знаю, откуда нам вещают Чак и Шуманский. Как вы думаете?
1: Опа!
3: Вот тут самые неприличные слова в голову лезут.
1: А какие мы с Луны вещали?
3: А, ты об этом. Из Луны, да, хорошо. С Луны вещаем легко, вообще не проблема.

0: А, ты про другое? Ты про Монику Левинс? Дэн Глоб.
1: Дорогая, ну вот видишь, я же говорил, на спутник лучше фото, чем на iPhone получается.
2: Намного. Причем дальше можно фотографировать. Зум хороший, говорят, у спутника.
0: Александр.
3: О, Трубач. О, Моисеев. А луна-то голубая?
2: Не поспоришь.
0: Как тебе такое?
2: Как будто отшвырнуло в 90-е.
0: Да, да. И, слава богу, вернуло обратно. Владислав, baby don't hurt.
4: И вот на эту вот прыщавую фигню волки воют? Вы что, серьезно?
2: Получается, это КГА-ТГИ.
0: Как-то так. Друзья, ну вот закончили на этом, но в следующем-то выходе уже финалочка, и мы узнаем, кто же станет обладателем рамки для автомобиля. Что ж такое?
2: Номега.
0: Рамки для автомобиля. Номега. Как долго вы поведете тебе на автомобиль? 8926-007-1037. Мессенджер Макс все еще работает для приема ваших аудиосообщений.
5: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser /agreement/ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Спасибо Дэйву Гроллу за мощь, а вам спасибо за ваши аудиосообщения, в которых вы сегодня рассматривали первые фотки Луны, которые вам достались, и комментировали их в аудио. Сообщение, что выиграть рамку для автомобильного номера.
2: Да, но нужно выявить победителя, потому что рамочка у нас одна.
1: Ну вот есть Штирлиц, например.
3: Уже. Про эти снимки у меня есть два вопроса. Зачем вы рассыпали дедушку на сыр, а потом еще и сфотографировали?
1: Почему дедушка? Не понял.
2: Что за бред?
1: Алексей.
4: Так, кратер. О, лунатик. Лунатик поближе. Чё? Слышь, себе покажи.
1: Вась Камушкин.
5: А если бы мы сфотографировали Луну вооруженным глазом, мы бы увидели один кратер, два кратера, три кратера, ну, максимум 5 кратеров.
1: Ну, артист. Но побеждает у нас сегодня Ванечка. Давайте послушаем.
6: Блин, кто крышку с объектива забыл снять? А, это Луна?
1: Вот так вот, гениально и просто, Иван. Поздравляем, рамка для автомобильного номера «Радио Максимум» теперь ваша навеки.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: 10.49, History от группы Muse, которая была названа в честь музы, да, древнегреческих таких персонажей, которые вдохновляли людей на что-то. Наша муза нас на сегодня, к сожалению, покинула, но только,
2: надеюсь,
1: чтобы вернуться завтра утром.
2: Надеюсь, что мы тоже для кого-то являемся музами. Послушал ты нас с утра, дорогой радиослушатель, подумал, а не так уж у тебя все и плохо, собственно говоря.
1: Как у этих двух парней.
2: Постараюсь с этими двумя, да.
1: А ведь для этого существует еще вечернее шоу, когда люди включают такие пу-пу-пу.
2: Там вообще эффект низкой базы. Включаешь, да. Думаешь, а я-то
1: ого-го.
2: С нормальной работой.
1: Я-то ого-го, женщина.
2: Я нормально говорю
1: это
2: еще
1: в вашем времени. Возрасте, дорогие друзья.
2: Так что зацените.
1: Константин Михайлов, вечернее шоу на Радио Макс с 5 до 9 часов вечера. Ну а с вами были Чак и Шуманский.
2: Йоу!
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске ученые из Таиланда назвали новый вид ящериц в честь дракона Сиракса из сериала «Дом дракона». Животное получило свое имя за внешнее сходство с экранным персонажем. Желтовато-зеленый окрас, небольшой размер и крупная кладка яиц. Ученым показалось, что это похоже на настоящего дракона. Обитают ящерицы в высокогорных лесах национального парка Масвонг на севере Таиланда. Их популяция небольшая, поэтому сохранение вида зависит от защиты этих лесов. Сиракс в сериале – дракон принцессы Рейниры Таргариен, сопровождающий ее с детства. И теперь, даже если драконы существуют только на экране, их имена могут жить в реальности. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Макси.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
4: Ответ один.
5: Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: 19 августа в гостях рубрики «Максимум возможностей» утреннего шоу на радио «Максимум». Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят, как сегодня формируется молодежная и кадровая политика. Поговорят о реализации молодежных, образовательных и патриотических проектов, а также о том, как в столице сохраняют историческую память и культурное наследие. 19 августа, 10:00. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов.

0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4».

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Неделя Джека Уайта на радио «Максимум». Почти каждой рок-звезде в разное время задавали вопрос, чем бы они зарабатывали на жизнь, не стань они музыкантами. И Джек Уайт один из тех, кто может с уверенностью на этот вопрос ответить. С подачи своих верующих родителей он несколько лет работал алтарником в католической церкви Детройта. И там однажды даже повстречался с Папой Римским Иоанном Павлом II. И Джек имел все шансы задержаться в религии надолго.
1: «Меня приняли в семинарию в Висконсине. Я был готов стать священником. Но в последнюю минуту я подумал, что лучше бы мне пойти в обычную школу. У меня в спальне только-только появился новый усилок, и мне вряд ли разрешили бы взять его с собой».
0: А еще на заре существования The White Stripes у Джека была собственная фирма по ремонту мебели. Этот бизнес в итоге прогорел. Но в дальнейшем Уайт регулярно трудился над восстановлением старинных диванов и кресел в свободное от музыки время.
2: The White Stripes. Dead Leaves and the Dirty Ground.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Радио «Максимум» представляет
4: «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября.
3: Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
5: Категория 0+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 4-й сезон «Теда Лассо» стал самым успешным стартом в истории Apple TV. За первые 2 дня его посмотрели более 7 миллионов зрителей, а общая продолжительность просмотров превысила 296 миллионов минут. Сериал рассказывает о тренере по американскому футболу, который возглавляет английский футбольный клуб без опыта в этом виде спорта. За 3 сезона шоу получило 4 Эмми и стало мировым хитом. В новом сезоне действие переносится на 3 года вперед. Теперь Тед Лассо тренирует женскую команду. Сериал о доброте и оптимизме снова покорил зрителей. И, судя по цифрам, команда Лассо все еще в игре. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
0: 15-й юбилейный Байкер-Бразерс фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Драматикс, Манапарт и Монгол Шуудан. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
2: 6+.
0: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.com.
2: 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладывать.

0: вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске ученые из Высшей школы экономики выяснили, любовь к сладкому может быть связана не только с пищевыми привычками, но и со страхом неопределенности. В эксперименте участвовали 149 человек. Тех, кто предпочитает очень сладкий вкус, выделили в отдельную группу. Им предложили выбор. Небольшая, но гарантированная сумма или крупная, но рискованная. Сладкоежки чаще выбирали первое. Они также соглашались получить меньше сразу, чем ждать большего. Но если оба варианта предполагали ожидания, они уже не спешили. Ученые предположили, проблема не в том, что им трудно ждать, а в том, что ожидание связано с неопределенностью, а сладкое – способ ее снизить. Так что, если вы не можете пройти мимо десерта, возможно, вы просто ищете уверенности в завтрашнем дне. Или любите вкусно поесть. В любом случае, приятного аппетита. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса.

0: Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Уайта на радио «Максимум». В 2023 году один американский журналист опубликовал такой твит.
1: Трагедия The White Stripes заключается в том, насколько же великими они бы стали с худо-бедно приличным барабанщиком. Да-да, я слышал все эти слова про тщательно продуманный звук и все такое. Мне жаль, что Мэг Уайт была ужасна. Ни одна группа не стала бы лучше от наличия в ней отвратительной перкуссии.
0: Множество фанатов и коллег The White Stripes тут же кинулись в комментарии в защиту Мэг. Но особое внимание публики к себе приковал ответ Карен Элсон, другой экс-супруги Джека Уайта. Она кинулась защищать бывшую своего бывшего со всей возможной яростью.
1: Мэг не просто фантастическая барабанщица. Джек говорил, что The White Stripes были бы ничем без нее. А теперь пара слов журналисту, который на нее наехал. Держи имя бывшей жены моего бывшего мужа подальше от своего чертова рта. Пожалуйста и спасибо.
0: И эта реакция возымела успех. Вскоре журналист удалил свои твиты о Мэг Уайт и во всеуслышание принес свои извинения.
2: The White Stripes. Blue Orchid.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят, как сегодня формируется молодежная и кадровая политика. Поговорят о реализации молодежных, образовательных и патриотических проектов, а также о том, как в столице сохраняют историческую память и культурное наследие. 19 августа, 10:00. 12+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону. 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Пыжовском переулке в Замоскворечье археологи нашли предметы быта горожан 15-18 веков. Там сейчас идет строительство, но предварительно решили провести раскопки. И не зря. Обнаружили глиняные игрушки, посуду, печные изразцы, монеты, металлические украшения и стеклянные предметы. Главный археолог Москвы отметил, что это место крайне важно для науки. Оно показывает повседневную жизнь простых москвичей тех веков, когда район был торговым и ремесленным. Раскопки в историческом центре города – обычная практика перед стройкой. И каждый раз они напоминают, что под асфальтом и домами лежит целая жизнь со своими игрушками, монетами и чайниками. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. Еще уникальная атмосфера настоящей фестиваль.

0: 2. 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция «We Might As Well Be Strangers», записанная совместно с делегацией от альтернативщиков «Wednesday». И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Радио Максимум представляет. Суперкросс на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
9: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске доля женщин среди российских предпринимателей выросла до 41%. Сейчас бизнесом занимаются 2 миллиона женщин. Чаще всего ИП открывают в 37 лет. Лидирующие сферы – дошкольное образование, бухгалтерия и салоны красоты. Но женщины все чаще осваивают и традиционно мужские направления. Например, за 5 лет доля в производстве бетона выросла с 20 до 31%. В обработке данных – с 29 до 44. При этом средний оборот у мужчин выше на 31%. Но в курьерской доставке женщины обгоняют их на 71%, а в такси – на 76%. Разрыв в зарплатах руководителей сохраняется. 212 тысяч мужчин против 141 тысячи у женщин. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Статнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так, ломился.
15: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя Джека Уайта на радио «Максимум». Последовательность аккордов из песни «Seven Nation Army» считается одним из величайших басовых рифов всех времен. Тем забавнее становится тот факт, что при ее записи не использовалось ни одной бас-гитары. И все из-за стремления Джека Уайта к минимализму. «Я всегда строил группу вокруг числа 3. Каждая песня должна состоять либо из вокала, гитары и ударных, либо из вокала, фортепиано и ударных. Так что никаких вам бас-гитар. Но откуда же тогда взялись эти супернизкие ноты в куплетах? А здесь весь фокус в правильном подборе оборудования. Уайт записывал эту песню на полуакустической электрогитаре с полым корпусом, подключенной к особой педали. Эта педаль при нажатии автоматически понижает звук инструмента на одну, а то и на две октавы. Такой педалью в разное время пользовались и другие легенды. От Дэвида Гилмора до Тома Морелла и Мэтта Беллами. Легкое движение ноги и гитарные брюки превращаются в элегантные басовые шорты. The White Stripes, Seven Nation Army.

0: Реклама. Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Это «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 5 сентября в Москве состоится День ходьбы. Участники пройдут 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до Лужников. В прошлом году на ходьбу собрали около 20 тысяч человек. В этот раз обещают больше. Присоединяются семьи, молодежь и участники московского долголетия. Для прогулки нужна лишь регистрация на сайте. Так что, если хочется совместить приятное с полезным, 5 сентября – ваш день. И шаг, и здоровье, и компания. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное, действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
13: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 19 августа в гостях рубрики «Максимум возможностей» утреннего шоу на радио «Максимум». Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят, как сегодня формируется молодежная и кадровая политика. Поговорят о реализации молодежных, образовательных и патриотических проектов, а также о том, как в столице сохраняют историческую память и культурное наследие. 19 августа, 10:00.
2: 12+.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Радио Максимум представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

try to run. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, 17 часов 2 минуты, точное московское время. 18 августа и сегодня вторник. Сегодня день открытия гелия. Это то, на чем летают воздушные шарики. И был ли бы у меня спецэффект какие-нибудь под рукой, я бы сказал каким-нибудь смешным голосом, как будто гелий.

надышался, но поскольку у нас никаких спецэффектов в студии максимум нет. А почему нет? Потому что мы трушная станция, потому что все, что у нас происходит в эфире, без всяких спецэффектов происходит. Все вживую. Unplugged, что называется. Так что не буду я говорить смешным голосом. Даже сегодня, даже в день открытия Гили. Вот так вот. Сегодня также день общего языка. Что это за язык? Это... А, вот этот, наверное. Это когда половина жестом, половина вот это. День интуитивной прозорливости сегодня. Что такое? Я прозорляю, что я буду сегодня здесь до 9 вечера.

праздником тебя. Также сегодня день смеющихся ангелов. Как вы думаете, каким голосом смеются ангелы? Если у вас есть варианты, посмейтесь как ангелы. И пришлите мне голосовушки на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Только договорились, чур как ангелы смеяться. День электричества сегодня. День лучших друзей сегодня. День, называется сегодня, праздник топора. Лови! Поймал? Чё молчишь? Поймал, наверное. И сегодня день «Никогда не сдавайся». Я прочитал «День никогда не смейся» и подумал, «День никогда не смейся» — это каждодневный ежевечерний праздник на Радио Максимум с 5 до 9. Не смотри вверх, не смейся. Радио не слушай, здоровее будешь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Nickelback. Pretty Reckless. Serge Tankian. Marilyn Manson. Queen. Shinedown. И прямо сейчас... Scorpions на радио Максимум. Rock you like a hurricane.

0: 247 Club, what you know, на радио Максимум. Василий Казаков пишет: Константин Санч, огненный в эфир. Спасибо большое. Передайте привет мастеру Вадиму с Е8 от Золотого Питона. Спасибо большое. Что за странные фантазии так себя назвать? Золотой Питон. Я больше не буду шутить, пожалуй, даже на эту тему дальше, разгонять вот это все. Но Золотой Питон — это странно. Ксения Гайдаш пишет: «Привет, Костя, привет, Ксения. У нас с тобой мысли сходятся, как смеются ангелы». Падшие, видимо. Спасибо за прекрасное настроение, отличного эфира. Спасибо большое. Александр пишет: «Костюх, я тут рамку утренников выиграл 7 августа, блин. На этой неделе не смогу забрать. А на сайте сказано, не позднее 2 недель. Что-то можно с этим сделать, или я остался без приза?» Ну, Александр, напиши кому-нибудь доверенность, пусть получат за тебя по своему паспорту. Или напиши в призовой отдел нашим ребятам, им на e-mail, адрес у тебя есть, договорись с ними как-нибудь. Там же тоже работают люди, у них тоже есть потребности. Они тоже хотят есть икру, есть на хороших машинах, дом на Рублевке, чтобы их дети учились за границей. Что-то как маленький вообще. А я тебе все объясняю, как большой. Придумай что-нибудь.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее Нирвана, а это Уизер на Максимум. Back to the Shack.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир

0: Supreme от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Supreme» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Bounce for the Crows, Nickelback на радио Максимум. Светлана Наумова пишет: Кость, привет! Как же я счастлива слышать твой голос и твои шутки. Всегда уместные, даже деликатные местами. Пожалуйста, передай привет моим коллегам в ПТО. Сидят такие грустные на стройке стадиона на улице Лобнинской в Москве. Скоро же конец рабочего дня. Благодарю сердечно. Света все передал. Фред Дёрст пишет нам: Костя, максимальный привет. Узнал сегодня, что скоро стану папой. Хорошего эфира. Максимум forever. Фред, поздравляю для тебя от всей души. Реклама.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом.

0: проектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А мода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Вот не вызывает вопрос, зачем вот этот кавер Мэрилина Мэнсона на легендарную юритмическую Sweet Dreams Are Made of This. Великолепны, конечно, и Энни Ленокс, и Дэйв Стюарт, но Мэрилин Мэнсон прочитал эту песню и спел ее, главное, услышал, прочитал и спел по-своему. Абсолютно Мэрилин гениален, но равно как и оригинал этой самой песни Sweet Dreams. Так что еще раз, в отличие от многих каверов, которые вызывают у меня вопрос, зачем, этот кавер не вызывает. А вот песня, которая прозвучит после рекламы, вызывает у меня вопрос, зачем. Помните ли вы такую группу Supertramp? «Завтрак на траве» у них была песня такая. Так вот, коллектив Gym Class Heroes, мне кажется, либо просто стырили у них сэмпл, но стырили сэмпл на таком уровне, что практически стырили песню. Так вот, или стырили просто манеру, но один в один повторив хит группы Supertramp «Завтрак на траве» в своей песне «Cupid's Chokehold», который переводится как «Чехол для

0: «Стрел Купидона». Вот у меня эта песня вызывает вопрос, зачем было вообще такое делать. Тем не менее, я знаю, что некоторым, очень немногим, но эта песня нравится. Послушайте после рекламы и, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете по поводу этой песни.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: «Экзилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Экзилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон-карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
3: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+.

0: Level Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
3: Уистады Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом.

0: Jim Last Heroes, вот та самая песня, которая называется Cupid's Chokehold. Что скажете?
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сергей пишет: я вас приветствую, великий душнило. Спасибо, дорогой. Сегодня лук нейтральный, так что подушнить повода нет, хотя ты всегда его найдешь. Эфир бомба, жги, Костян. Вопрос: сколько может Михайлов глумиться над слушателями? Ответ один: максимум. В следующем часе, ох, пушка-бомба, не буду говорить, что я там вам приготовил, но очень крутые группы. А прямо сейчас Shinedown в конце этого часа. Young Again.

0: 18:01, и в начале часа моя самая любимая песня у этого чувачка.
1: Hi, this is Brian Malco from Placebo, and you're listening to Radio Maximum.
0: Placebo, The Bitter End.

0: каким-то полюбленным. Поет Dave Gunn из Depeche Mode. I feel loved. Роман Беляев пишет: «Добрый вечер, Константин». Здравствуйте, Роман. Я помню, как ваш бывший коллега песню «Beautiful James» связывал с собой. Как он ушел, так и песня перестала играть на радио. Огненного вам эфира. Да нет, Роман, мы продолжаем ее ставить, но уже не связываем ее с Адамом Джеймсом. Да, собственно, никто, кроме него самого, эту песню с ним и не связывал. Что до Адама, то он трудится в Нью-Йорке на какой-то чуть ли не русскоязычной радиостанции. Он продолжает высказывать свою позицию, известно какую, относительно известно чего. Ну и вроде как все успешно. То есть его русский язык играет такую большую роль в его карьере и очень ему помогает. Ну, плюс то, что он здесь довольно много лет провел и, в общем-то, насколько мог, настолько русский менталитет понял. Конечно, он не с ним родился, но он учился в школе-студии МХАТ на курсе Олега Павловича Табакова на актерском факультете. Собственно, на том же самом курсе у того же самого мастера и половина мастеров было тех же самых, у которых учился и я. И поэтому худо-бедно, но нас он понял. В общем, и сейчас этим пользуется, это, собственно, его и кормит. То, что, значит, он думает, что он до конца понимает русских. Ну, где-то понимает, но, может быть, не до конца. Так что у него все хорошо, и мы, конечно, всем коллективам за него очень рады. Но не от всей души.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это Tech Trend Shut Your Mouth. Гуманоидный робот Супермен китайской компании Unitree Robotics развил скорость 12,66 метра в секунду. Представляете? Вообще, представьте, 12,5 метров в секунду. Это быстрее максимального показателя Усейна Болта во время его рекордного забега на 100 метров в 2009 году. Об этом компания сообщила в соцсети X. Ну, в принципе, автомобиль движется еще быстрее, но вот тут вот фишка в том, что это робот гуманоидного типа, то есть на двух ногах. Представляете, он двуногого обставил. Двуногого, но кожаного. Вот этот железяк обставил. Во время испытаний робот также прыгнул с места на высоту 2 метра. По словам разработчиков, Супермена разработали всего за 3 месяца. В Unitree Robotics считают, что в ближайшее время его двигательные возможности могут стать еще лучше. Но вот этот ужас про супербыстрых и прыгающих роботов становится явью. Представляете, от такого не убежать. Не спрятаться на дереве, да прыгнет. Для сравнения, максимальная скорость Болта во время забега, который принес ему мировой рекорд на 100 метров, составила 10 примерно с половиной метров в секунду. А это 12,5, прикиньте, на 2 метра больше в секунду пробежал. В июле стало известно, что человекоподобные роботы впервые смогли провести операцию на живом существе, используя стандартные медицинские инструменты, предназначенные для людей, то есть никаких лазеров. А в конце августа в московском инновационном кластере Ломоносов протестируют робособак, которые смогут самостоятельно патрулировать территории инфраструктурных объектов и сообщать оператору о нарушениях. Надеюсь, что они не будут заваливаться на бок, как вот тот вот самый наш робот Василий, Игорь, как его там, Олег звали, дебильным именем. Он вышел торжественно под музыку и тут же, значит, покосился и подустал. На боку. Даже робособачки, возможно, будут порезвее. Возможно. Давайте сегодня поговорим о беге. Бегин, бегин, плиз. Нет, шучу, конечно, не про этот бегин, а про бегинг. То есть про running. Поговорим сегодня. Беги, Форест, беги. Тема вечернего эфира. Уверены, что побили мировой рекорд скорости, когда поняли, что забыли рюкзак в автобусе и помчали за ним вдогонку. Снялись в рекламном ролике беговой дорожки, а может быть, непреодолимое желание добраться до туалета. Помогло вам всего за минуту взбежать на 10 этаж по лестнице. Рассказывайте, как пришлось очень быстро куда-то бежать по причинам, никак не связанным со спортом. Ваши беговые истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8926.
1: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
2: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
2: На «Максимум». 12+.
3: Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн
6: Caravan для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено. В ленте.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Новый Linkin Park, The Emptiness Machine. 18:29, точное московское время. Эльвира пишет: «Добрый вечер, Константин». Привет, Эльвира. «Бегать я не люблю с детства. Физра — это совсем не мое. Даже иногда опаздываю на работу, если надо бежать до остановки 200 метров. Вот такая ленивая же». Всем хорошего вечера. Спасибо большое. И тебе тоже взаимно. Сегодня тема нашего эфира – это бег, не связанный со спортом. Абсолютно. О, у меня был как-то забег на работе. Случилась посадка напряжения. И на работающем агрегате отключилась вентиляция, что было чревато аварийным остановом оборудования. Нужно было быстро добежать до агрегата и выполнить несложную операцию, пишет нам Роман Беляев. Дежурный работник получил команду и побежал. Я прикинул, что я тогда 30-летний, могу бежать быстрее. Предпенсионера принял решение рвануть туда сам. Во время этой 200-метровки обогнал его на полпути. Технологический процесс был спасен. Мои венсы не подвели. О, кстати, мои тоже любимые. Те самые венсы до сих пор служат мне. Недавно выгуливал их в СПБ. И прислал фотку The Translators. А, во, Санкт-Петербург. Концерт The Translators. Класс, в венсах с сынулькой. Роман — правильный человек, правильный шуз и на правильные концерты ходит. Олег Иноземцев пишет: «Вечер добрый, привет из Астрахани. Меня звать Олег, сын у меня Игорь. Прадеда звали Василий. Это про дебильные имена. Ждем в Астрахани». Спасибо большое. Это что-то как-то не ко мне, наверное. У вас в Астрахани, возможно, свое шоу.

0: с интереснейшими темами. Игорь Борода пишет нам: «Ты уронил свой самокат, смотри на небо, ангел рад. Чем больше будешь ты лажать, тем больше ангел будет ржать». Дмитрий пишет: «Константин, привет, отличного эфира. По теме. У соседей висит табличка «Руки чешутся снять». И табличка на доме «Run, Forest, run». Беги, Форест, беги». Ну, молодежь не знает этого фильма. Рекомендую посмотреть. Фильм великолепный, с Томом Хэнксом. Очень хороший. «Форест Гамп» называется. Представляете, я даже уже не могу в своей голове уложить, что есть люди, которые не видели «Форест Гамп». Это шедевр, поэтому «Run, Forest, run» для вас будет не просто слова. «Беги, Forest, беги». Так, Олег Иноземцев, это ты недавно про робота высказался. А, я понял, робот Олег или Игорь, или Василий. Понятно, все понял, за имечко зацепились. Анна пишет нам: «Привет!» Да, сегодня еще раз тема – это когда мы в жизни бежали, и это не было связано со спортом. Анна пишет: «Привет! Быстрее всего я бегаю в 21.55 в красные и белые. А сейчас едем отдыхать. Передайте, пожалуйста, приветы нашим детям Тиме и Нике, с которыми мы едем в Псков. Мама Аня». Псков – замечательный город, я там был, там очень красиво, но название какое-то псиное. А по поводу красного и белого, Анечка, ты с этой магазкой не усердствуй особо, не шути, пожалуйста. Потому что если будешь туда бегать часто, то будешь бегать все медленнее и медленнее. А через какое-то время будешь промахиваться мимо двери, а потом и мимо самой магазки.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
13: Hey, girls. Hey, boys. Superstar DJs. Here we go!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

супер в 100 раз лучше по максимуму, пишет Роман. Екатерина Данилу пишет: добрейший вечер, Константин, привет, Екатерина. Не совсем в тему, но не могу не поделиться радостной новостью. Недавно сдала 4 экзамена и прошла собеседование в училище. В итоге сегодня узнала, что поступила на бюджет. Хочу поблагодарить радиостанцию и ведущих за ваши прекрасные шоу и плейлисты. Ездила до училища и обратно домой, слушая радио. Спасибо вам большое, что каждый раз поднимали настрой. Всем хочу пожелать приятного вечера. Спасибо большое за такие прекрасные слова. Для тебя от всей души. Через 3 минуты Blink-182. Костя Михайлов.

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Мне казалось, Алис Тир Фо Фирс будет бесконечно делать вот это. Tears for Fears, Seeds of Love. 12:07 точное московское время. Говорим сегодня про бег в нашей жизни. Самый быстрый бег, при этом не связанный со спортом. Евгений пишет: Костя, доброго вечера. Привет, Женя. Мало что кто-то из молодежи не знает про Фореста Гампа, так еще не знает про «Беги, Лола, беги» с Франкой Потенте. А вообще я вспомнил про субботу, что Оля не знает, откуда саундтрек «Born Sleepy». Крутого эфира тебе, ну и нам, конечно, да, это про кастинг субботний в аудиошколе. Моей соведущей была Оля, которая не знала, откуда саундтрек «Born Sleepy», который включился. Ну, конечно, это из «Трейнспоттинг», но фильм древний. Мне казалось, что он был не так давно вышел, но там снимался молодой Юэн Макгрегор. Представляете, первый раз он засветился в «Трейнспоттинг». И, конечно, вот «Born Sleepy» — это легендарный саундтрек оттуда. Не все молодые люди знают об этом фильме сейчас. Дмитрий Гуги Кочнев пишет нам: «Привет, доброго вечера. По теме. Служил на полигоне в Наро-Фоминске. Каждое утро перед стрельбами делали обход, чтобы проверить работоспособность установок с мишенями. Вышел в 6 утра, стрельбы начинаются в 9. По пути назад на рубеже 400-500 метров от старта споткнулся, упал и уснул». Ну, звучит удивительно, но дело такое солдатское. Где упал, там и уснул. Что называется, недосып армейский. Мне знакомо. Упал и уснул. Проснулся от того, что надо мной начали танковые снаряды пролетать. Стрельбы начались. Так быстро с поля никогда в жизни не убегал, слоняра. Это подпись. Прикольно. Евгения Анатольевна пишет: «Вечер добрый. Быстрее всего бегала в школе и в универе в столовку после звонка и окончания пары. Сейчас, кстати, не бегаю, потому что прохожу без очереди. Учитель все-таки». Смешно. Евгений пишет: «Здорово, Костян, быстрее всего бегаю в Толкан по утрам, многодетная семья». Евген из Твери. Смешно. Смешно, смешно. Сергей Вовк пишет: «Кость Саныч, опять Евгения Яковлевна мне нервы делает. Передай, пожалуйста, огромный привет и пожелай доброго вечера». Привет тебе, Евгения Яковлевна, доброго вечера. Продолжай делать нервы. Сереже ему полезно. И, по-моему, даже нравится. Анна пишет: «Добрый вечер, Костя. Как-то в юности я отдыхала за городом. Я гуляла

0: гуляла, когда меня внезапно окружила стая бродячих собак. Хорошо, что рядом со мной оказалась большая куча гравия. Я начала кидать в собак камешки, и они постепенно отступили. Но я на всякий случай побежала со всех ног к себе домой, все еще испытывая страх. Я так не бегала никогда. Но дальше мое воображение рисует продолжение истории. Побежала домой со всех ног и услышала сзади топот ног, но не собачьих. Забежала в лифт и, боясь оглянуться, двери закрылись, и тут вырубили свет. И ты услышала смрадное дыхание за спиной. Поняла, что все, конец. Закурила. Ну и потом, как в том анекдоте, дают свет в лифте. Папа, Аня, ты куришь?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Кто позаботится о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно. На комфортной громкости. Без противопоказаний.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Знаете, мне только не через несколько улиц, она написала, девушка по имени Джи, догонала его. Ну да, был бы маленький хулиган, так рванул от испуга со всех ног, что я догонала его только через несколько лет. У сына уже была борода, я с трудом его узнала.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
13: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров.

0: универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/браузер. Нижнее подчеркивание.

0: 95.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: The Diary of Jane Breaking Benjamin.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня говорим про бег в нашей жизни, про случай, когда нам приходилось очень быстро бежать, и это не было связано со спортом. Иван пишет: «Кость, привет, мы в школе бегали на перегонки в столовую, и однажды я рванул из класса одновременно со звонком. Уже оказавшись в коридоре, удивился, что меня никто не догоняет. Оказалось, что забыл золотое правило – звонок для учителя. В итоге получил неуд по поведению». Ну, вот этот звонок для учителя, дневник на стол, родители в школу и все такое. Да, я вот сейчас задумался над словосочетанием и над словом вообще сокращением «неуд». Что такое «неуд»? Это «неудовлетворительно». Понимаете? А те, кто вел себя хорошо, они вели себя удовлетворительно. По-моему, второе страшнее первого. То есть те, кто вели себя хорошо, они удовлетворяли тех, кто решал, как они себя ведут. По сути, они удовлетворяли учителей и вообще всех остальных своим хорошим поведением. То есть бездействием. Они удовлетворяли. А вот те, кто получал неуд, они не удовлетворяли тем, что они вели себя не так, как все, по сути. Ну и в результате ты, Иван, сейчас стал неудовлетворительно крутым. Слушаешь правильное радио.

0: 85 Bowling for Soup на радио Максимум. Сегодня говорим про случаи из жизни, когда мы бежали очень быстро, но это не было связано со спортом. Владимир Семенов пишет: «Костя, добрейшего вечера. Привет, Владимир. Бег без причины. Вспоминаю старые добрые времена работы директором сетевого продуктового магазина. Стартануть с места, догнать варьё и вставить его в дверь головой». И смайлики. Так, подожди, Владимир, этим же вроде не директор магазина должен заниматься, а охранник. Или подожди. Или, признайся, тебе это нравилось?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Где ты, там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Трэвис Синг. На радио Максимум. Говорим сегодня про случай, когда мы очень быстро бежали, и это не было связано со спортом. Елизавета пишет: Константин, добрый вечер. Неожиданно вспомнил с момент, когда забыла телефон в такси. Вспомнил о нем только когда машина уже скрылась за поворотом и ринулась бежать, догонять. А что ж делать? Бежала я тогда, конечно, как гепард. Сердце бешено колотилось, но у меня была лишь одна цель — все дальше от меня удаляющееся. В итоге мне повезло, машина остановилась, долго пропуская других на выезд, и я ее все-таки догнала. Правда, какое-то время потом чувствовал себя арабским скакуном. И сама удивлялась от моих доселе скрытых беговых способностей. Класс, прикольно. Елизавета прекрасно написала нам. Юникорн пишет: бывает такое, что руководство ловит паничку по каким-нибудь документам и приходится бегать со огромной скоростью по разным этажам, так как лифт ждать долго. Наталья Лапшина пишет нам: нужно было успеть после работы с метро пересесть на последнюю электричку в сторону области. Времени на все 3 минуты. Я неслась, как дикий лось, через лесную чащу, стараясь не сбить народ на своем пути. Не зря неслась. Осталась даже минута в запасе, чтобы подышать.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

0: The Offspring, you gonna go fuck it. Так, у нас тут серьезная замутка. Программа у нас называется «Мотобайки Михайлова». Как ни странно, сейчас вот я поставлю заставочку, наверное. Не буду ставить заставку. В общем, это «Мотобайки Михайлова», друзья, это вторник. И у нас сегодня в студии «Максимум» уровень тестостерона немножко зашкалил. Но мне это ничего, а вот девушки сейчас аккуратнее просто. Там сделайте потише, чтобы не так волноваться. Ну вот садиться на приемник точно не надо, потому что сейчас будет такая вот мощная низкочастотная волна от парней, которые у меня в студии. Потому что голоса у парней красивые, как и звук их мотоциклов. В основном это Харлей, конечно, в основном, естественно, да, или только... Или нет, или не
1: Харли.
0: Только. В основном, да, Харли. Конечно, ребятки, у нас сегодня Biker Brothers в золотом составе. То есть, можно сказать, не самые лучшие, но одни из. Сливки Bikers Brothers. Это, конечно, Святослав Левченко, он же президент клуба Bikers Brothers.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Привет, Святослав. Он же молодой, проходит по делу также по имени молодой. Также у нас сегодня мембер клуба Biker Brothers MC Даниил Лебедев, он же Викинг. Даниил, привет.
2: Всем привет.
0: Привет, привет. И мембер клуба Biker Brothers MC Шадон Рамазанов. Шадон, привет.
3: Всем добрейшего вечерочка.
0: Привет, привет. Так, значит, Святослав у нас рулит там. Шадон, я знаю, что занимается в основном культурной программой. Ну, не в основном, в частности, тоже. Всем оккультуриванием клуба Biker Brothers мотоклуба занимается Шадон. Ну, а Даниил, чем ты занимаешься, расскажи, пожалуйста.
2: Я занимаюсь проживанием на фестивале. Я ответственен за кемпинг, за палаточный лагерь, отель, дома и, в принципе, всю поляну, которая не относится к отелю.
0: Ну, то есть, по сути, логистика на тебе какая-то вот такая...
2: Проживание.
0: Проживание тоже.
2: Проживание, да.
0: Так, размещение. Ладно, да, просим тебя чуть позже. Итак, ребятки, Biker Brothers, you welcome! Да, круто. Итак, мы сегодня говорим про Biker Brothers Festival 2026. Свобода, скорость и братство. Что ждет гостей фестиваля? Об этом нам расскажут ребятки Святослав, Даниил и Шадон. Я думаю, что я, Святослав, тебе буду передавать слово, а ты уже распределяй по своим ребятам. Итак, расскажите, ребятки, в двух словах, в чем главная идея Biker Brothers Festival именно этого года? Я знаю, что он юбилейный. И чем этот год будет отличаться от предыдущих глобально?
1: Ну, глобально он будет масштабнее, и он все-таки 15-й юбилейный, не то что прошлогодний 14-й, не юбилейный, вот, как минимум. Поэтому, так как он юбилейный, мы максимально постараемся сделать его масштабнее и более интересным. Соответственно, поработали над музыкальной программой, что потом дальше, о чем расскажет Шади. У нас будут разыгрываться в этом году два мотоцикла. Не забывайте, это одна из главных фишек нашего фестиваля уже. Нифига, да, не один, а два.
0: Я читал информацию, я думал, что один.
1: Ну, это так кажется. Если присмотреться, там два.
0: Там два. Стерео.
1: Круто. Да, стерео круче, чем моно. Вот. Ну, и будет большая отдельная клубная территория, вот, над которой тоже в этом году мы поработали дополнительно, и она будет интереснее, масштабнее. В общем, будет где... потусить.
0: А, Славик, это там же в бару все будет?
1: Все будет там же в бару, вот уже 15-й год, поэтому вся информация на сайте, как доехать, кто впервые поедет к нам, все там можно посмотреть.
0: Сайт Bikers Brothers Festival, или, то есть отдельный, или на вашем
1: Bikers Brothers? Brothers-festival.ru.
0: А, Biker Brothers Festival.
1: Ну, если да, в поисковике набрать, мы уже за 15 лет там уже отпечатались четко.
2: Примелькались.
0: Ну, прикольно, классно. А какая основная, ну, понятно, значит, вы

0: расширились, хотя, ну вот я представляю себе, как вам трудно все время поднимать планку, потому что вот 13-й фестиваль, ух, чертова дюжина, надо что-то сделать, 14-й фестиваль, он же должен быть круче 13-го, не должно быть просады какого-то, а тут 15-й юбилейный, так, блин, что ж придумать-то, чтобы он стал еще круче, что ж делать-то, какая основная программа фестиваля там, какие блоки, сцены, выставки, активности ты считаешь ключевым, или, может быть, вот Шади или Даниил?
1: Ну, может, Шади, да, рассказать, он у нас как раз прорабатывает музыкальную часть фестиваля и очень хорошо,
2: да, мы
1: красиво
2: прислушиваемся ежегодно ко всем мнениям, потому что очень много людей, более 10 тысяч мы каждый год собираем, поэтому прислушаемся к каждому, и в этом году мы чуть больше заморочились, чем обычно, потому что у нас невероятно крутые группы, я считаю, будут. Я думаю, многие знают уже таких ребят, как Dramatics, Monopart, Можем Хуже. Это ребята, которые раздадут стили. Вот. Но также мы не забываем, что люди, которые приходят к нам, они хотят насладиться в целом разнообразной музыкой. Соответственно, у нас есть и рокобили, и альт-рок, и в целом разнообразные стили, чтобы, так сказать, каждому человеку было по душе, он кайфанул, оторвался и чувствовал себя прекрасно.
0: Значит, можем хуже, это не девиз фестиваля, это название группы.
1: Да, они не могут лучше, вот они так сами говорят.
0: Хуже всегда есть куда. Так, ну еще там я слышал, что, не знаю, или вы бережете вот это название на М и Ш.
1: А, Mongol Shoedan.
2: Mongol Shoedan, конечно.
0: Как раз моему поколению это очень-очень известно. Песня на стихи Есенина, Москва, что-то вот так да называется, по-моему, Москва, да, Mongol Shoedan.
1: Они и недавно... Самара-городок тоже.
0: Самара-городок. Что тебе снится, крейсер «Аврор»? Да, но это из другой серии. Mongol Shoedan у меня были недавно на Первом канале в подкасте. Прекрасно выглядит, в отличной форме, и все так же поют про паровоз, про свой любимый.
1: Да, и рубят ракешник.
0: Да, так что культурной программой я могу сразу сказать, что я держу флаер в руках. Я впечатлен. 21 августа, в пятницу, там... Значит, четыре коллектива: Alligators, Silverado, Tabasco Band. Можем хуже, как раз под конец. Значит, типа вот эти группы такие, ну так все выступили. А мы можем хуже. Хедлайнеры дня. Ну и 22 августа, суббота, там вот BB Fest, как раз Beat Devils, Майкл
1: Кистанов.
0: Кистанов, да. Yes.
1: Да.
0: Мишка Кистанов, шикарный гитарист, кстати, да, да, легендарный. Да, уличные бои, стрелка вот будут. Вот мне тоже интересно, что такое уличные бои. Об этом поподробнее, конечно, расскажете потом. Марк Р или Марк... Марк Р, да, все
2: да
0: правильно?
2: Да, да.
0: Mongol Shoedan как раз 19.00 будет 22 августа в субботу. Потом Monopart, Dramatics и розыгрыш мотоцикла под конец шоу. Под да вечер, да, вы строите. Так, ладно, поговорим еще позже. Сейчас немножко прервемся на музон максимальный. Мы говорим сегодня о Biker Brothers Festival 2026 года.
3: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Pretty Reckless классика Make Me Wanna Die.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Bikers Brothers Fest 2026. Свобода, скорость и братство. Что ждет гостей фестиваля? Об этом рассказывает президент клуба Biker Brothers MC Святослав Левченко, он же молодой.
2: Добрый вечер.
0: Привет. Также мембер клуба Biker Brothers MC Даниил Лебедев, он же Викинг.
3: Всем салют.
0: Привет. И мембер клуба Biker Brothers MC Шадон Рамазанов.
4: Приветствую.
0: Он же Шади или Шадон. Да? Yes. Ну, Шадон, да, тебя да. получается да. так и зовут. То есть, в тот случай, когда ничего придумать не надо.
2: 100%.
0: Прикольно. Так, ребятки, на какую аудиторию рассчитан фестиваль в этом году? Это прежде всего промо-мото-сообщество, или он открыт для тех, кто далек от мотокультуры, и будет ли там интересно тем, кто вообще не сидит на мотоцикле?
2: Ну, я расскажу. Исторически, конечно же, он начинался с того, что собирались только лютые байкеры, можно так сказать, да, ну и владельцы Harley Davidson. Потихонечку формат трансформировался уже в семейную историю, потому что и у нас дети росли потихонечку, и мы как-то стали их подтягивать, и в целом хотели расширять аудиторию. Поэтому на сегодняшний момент это уже семейный формат. Для этого мы делаем несколько территорий. То есть есть у нас главная поляна, там, где основное действие происходит, да, вот, с выставочной зоной и ярмаркой. Также у нас есть детская территория, то есть поляна. Там у нас бесплатные аттракционы, от партнеров какие-то фишки, поэтому обязательно там, кто попадает с детьми на эту территорию, потом остаются там, потому что там интересно, там можно и в тире пострелять бесплатно, и полазить по полосе препятствий. В общем, в целом, там еще в этом году мы строим, это, кстати,

0: Твое любимое ораторское мастерство.
1: Опа. Кто?
0: Кто?
1: Кто посмел? Я уверен, сейчас назовешь какое-то имя, фамилия, о котором я вообще не слышал, равно как и все остальные.
0: Мы очень надеемся, что и ты все-таки дойдешь до нас, и, может быть...
1: Тоже надеюсь. Как-нибудь приму участие.
0: Да, и поучаствуешь. Об этом чуть позже, да. Анонсируем фамилии спикеров. Это обязательно у нас будет также на сайте.
1: Так, сайт, давай напомним, лишний раз не будем.

0: brothers-festival.ru.
1: А, не Biker Brothers, а просто brothers-festival.ru.
0: Да.
1: Там вся инфа.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Реклама.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им...
5: Это противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: И сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без...

0: Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: 19 августа в гостях рубрики «Максимум возможностей» утреннего шоу на радио «Максимум». Евгений Андриенко, директор городского центра профессионального и карьерного развития города Москвы. Вместе с Чаком и Шуманским они обсудят, как сегодня формируется молодежная и кадровая политика. Поговорят о реализации молодежной

0: 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefizfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет. Вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился. А это получается.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Мы говорим с президентом клуба Bikers Brothers MCs Святославом Левченко.
3: Добрый вечер.
2: С мембером клуба Bikers Brothers MCs Даниилом Лебедевым.
4: Привет, привет.
2: И с мембером клуба Bikers Brothers MCs Шадоном Рамазановым.
5: Всех приветствую.
2: Ей, ребятки, рад видеть вас в студии Радио Максимум. Который раз вы уже? Раз пятый, наверное, да?
3: Десятый.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Блин, точно.
3: Нам 15 лет.
2: Точно, из вот, них наверное, на пятый год вы пришли в студию «Максимум».
3: Ну, наверное, где-то так, да.
2: Ёпарасоте, да. Там же сначала там Паша Космос ходил, да. Потом там, помню, Борода, Арчи
3: был. Арчи Рэп читал, да.
2: Да, Арчи Рэпчину задвинул, блин.
3: Было-было.
2: Просто огонь. Так, вопрос, наверное, к Даниилу Лебедеву, он же Викинг. Какие выступления, шоу или конкурсы станут главными хитами программы в 2026 году? Или все-таки к Шадону, а Шадон передаст уже эстафетную палочку Даниилу?
5: Ну, я думаю, что одним из самых вкусных, как прошу прощения, по крайней мере...
2: Дубль-два, я так говорю обычно.
5: Раз-два, чек-чек-чек, the sound. А я думаю, одной из самых приятных для мужской аудитории,

0: В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8

0: радио «Максимум».
1: Говорим сегодня про «Biker Brothers Fest 2026. Свобода, скорость и братство. Что ждет гостей фестиваля?» Об этом говорят Святослав Левченко, президент клуба «Biker Brothers MC». Святослав, привет.
2: Добрый вечер.
1: Мембер клуба «Biker Brothers MC» Даниил Лебедев.
3: Добрый вечер.
1: И мембер клуба «Biker Brothers MC» Шадон Рамазанов.
4: Всем добрейшего.
1: Привет. Будут ли на фестивале образовательные или демонстрационные блоки, например, про технику, безопасность, тюнинг? И в детской программе что-то там интересное у вас супер намечается?
2: Ну, я бы хотел остановиться на детской программе, так как я говорил, что формат фестиваля потихонечку так

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И еще каждый мотоклуб, который участвует там своим там, шатром, да, там, скажем так, выездным клабхаусом, каждый готовит какую-то фишку, которой хотят поделиться, как бы именно там для братских клубов, там для друзей, там девчонок и так далее. Поэтому там будет максимально интересно, ярко, ну, в общем, задорно. Поэтому всем туда.
3: А будут ли заезды, там, показательные выступления или какие-то интерактивы еще, где зрители могут попробовать что-то из жизни байкера?
2: Обязательно. Вот у нас в прошлом году состоялась премьера заездов от Motor City. Ребята делают просто крутейшие вот эти покатушки на треке, на таких мини-мотиках. И я скажу еще важную информацию, что в качестве приза они вручают вот такой мини-мотик. Поэтому если этот мини-мотик можно считать мотиком, значит, мы разыгрываем, ну, как бы, будет на фестивале разыгрываться три мотика.
3: Три получилось. Офигеть вообще.
2: Да, кстати, и напомню, что главный приз — это мотоцикл QJ Motor SRT 900 SX. Прекрасный туристический мотоцикл.
3: Турер, да? Ну, вот я смотрю, у него
2: он с кофрами там все набрал и поехал далеко-далеко.
3: Класс.
2: Вот.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Изменилось это теперь целое футбольное поле, огромное, которое нам предоставил Бор для парковки мотоциклов. Класс. Соответственно,
2: а машинки?
1: Машинки есть, у нас парковка, но хотим очень попросить всех наших гостей, по возможности приезжайте на такси или приезжайте вместе к компании на одной, ну и на двух, хорошо, окей, на трех. В общем, есть определенные сложности с количеством парковочных мест, потому что из каждого года гостей все больше и больше, а места там не добавляется. Вот, соответственно, нам приходится стихийно все это дело там разруливать, но у нас хорошая команда регулировщиков из клуба, поэтому ребята знают свое дело и обязательно всех разместим. Но опять же, попрошу все-таки по возможности приезжайте на такси, расслабьтесь, немножко отдохните, выпейте.
2: Okay. А насколько это далеко от Москвы, Бор, и по какой шоссе?
1: Это М4 или Симферопольское шоссе, то есть вот, ну, направление
2: на юг.
1: Южное, да, 20 километров от МКАД.
2: То есть очень на такси близко, не так дорого, наверное, там можно и автобусом добраться.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский

0: спортсмену, да, пусть он заглянет, наш гость, в шатер «Саппорт-22», где у нас ежегодно подготовлен мерч текущего фестиваля, и там же можно приобрести значок для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше мотоцикла. Их всего 1000 штук, так что...
1: Это еще успеть нужно. Да.
2: То есть один шанс из 1000, но подожди, ты сказал, что 3 мотоцикла будет разыграны.
0: Теперь, значит, шансы увеличиваются. Плюс, если ты 2 купишь значка, это вообще бинго.
2: Так, значки дорогие?
0: 2000 рублей.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер.

0: свои возможности и риски.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в УДО 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Максимум». Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.